0: Смотрите, в клетках происходит
1: движение.
0: Вода испарилась.
1: Цитоплазма
0: сжалась в комочек.
1: Движение остановилось.
0: Клетки на границе.
1: Цитоплазма набухла.
0: Снова начинает двигаться. Клетки оживают. Снова и снова.